Каждый рассвет, каждый закат, раскаты грома в ночи, водопады в каскад. Каждый взгляд, каждая мелочь вовсю намекает. Сердце стучит, как никогда, не отпускай ее. Полный чил, чистый кайф, тысячи причин, чтобы жить. В голове не смолкают мы, как на вершине вулкана, а внизу облака. Ты на века моя муза, ты моя мать.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 18 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Родители могут получить налоговый вычет за образовательные или медицинские услуги, включенные в стоимость путевки в детский лагерь. При ставке НДФЛ 13% за обучение можно вернуть до 14 300 рублей, а за лечение до 19 500, рассказала газете «РУ» эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфин России Мария Иваткина. По ее словам, для оформления вычета за обучение у лагеря должна быть образовательная лицензия. Предельная сумма расходов составляет 110 000 рублей в год на каждого ребенка и является общей для обоих родителей. В нее также входят траты на репетиторов, кружки и другие образовательные услуги, сказала эксперт. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриф во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», – предложил он. Гриф считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска фильм Кристофера Нолана «Одиссея», вдохновленный поэмой Гомера, стал самым кассовым проектом режиссера. Об этом сообщает издание Deadline. Мировые сборы картины достигли 1 миллиарда 100 миллионов долларов, опередив предыдущего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который заработал 1 миллиард 85 миллионов. «Одиссея» также заняла второе место среди фильмов с рейтингом R по кассовым сборам, уступив только «Дэдпулу» и «Росомахе». Она стала самой кассовой лентой 2021 года среди картин с рейтингом R в Северной Америке и мире, а также самым успешным проектом в карьерах Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Предыдущий фильм Нолана «Оппенгеймер» заработал 975 миллионов 800 тысяч долларов и получил 7 премий «Оскар». Суммарные сборы картин режиссера превысили 7 миллиардов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Слабинская ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Хорватии четыре российских спортсмена, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, все же получили визы для участия в турнире. А вместе с Мельниковой въезд разрешили Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. При этом в отношении остальных пяти членов российской делегации, в том числе олимпийской чемпионки Виктории Листуновой, отказ в выдаче виз остался в силе. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству в этом году. Чемпион мира на короткой воде Илья Бородин выиграл золото европейского первенства на дистанции 400 метров комплексным плаванием, установив новый рекорд соревнований, который держался 18 лет. Для 23-летнего Бородина эта победа стала второй на чемпионатах Европы. Ранее он выигрывал эту же дистанцию в 2021 году, а год назад на чемпионате мира в Сингапуре взял бронзу. Победил тогда мировой рекордсмен Леон Маршан. В этот раз француз не смог помешать Илье, четырехкратный олимпийский чемпион, снялся с дистанции 200 и 400 метров комплексом из-за рецидива травмы бедра. В то же время женская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команда в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой уступила только британкам и венгеркам. Для Мишариной это двойной успех. На своем этапе она установила новый юниорский рекорд страны. Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова и участник последних игр в Италии Петр Гуменник вошли в заявку на турнир серии «Челленджер», который пройдет в Токио в начале сентября. Это первый международный старт для российских фигуристов с 2022 года. В мужском одиночном катании Россию помимо Гуменника представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко. В женском катании вместе с Игнатовой на лед выйдут Анна Фролова и Камила Нелюбова. В парном катании заявлены Александра Байко и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В заключительном матче третьего тура РПЛ воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с грозненским «Ахматом» 0-0 и поднялся с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже идет только тольяттинский «Акрон». Единоличным лидером российского чемпионата после трех туров стал «Краснодар», который набрал 9 очков из 9 возможных. Следом с 6 баллами сразу 4 команды «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо» идут именно в таком порядке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

снег и камни на душе, до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежать и не

0: на 107.9 FM.
1: Ритми Сонца на УФМ.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: Я искал свою.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на «Гранту» теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на «Весту» с механикой будет стоить 4400, а на «Ниву Тревел» – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена – 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна «Черри». Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Radio UFM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По итогам прямой телефонной линии в администрацию района поступило 20 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов, с которыми обратились жители, градирование улицы, восточная установка уличного освещения, большая очередь в абонентском отделе экоцентра, обустройство тротуара по улице Объездной в сторону улицы Центральной, замена ламп уличного освещения на улице Победы, меры, принимаемые для борьбы с амброзией, прочистка ливневой канализации по улице Советской, кронирование деревьев по улице Карла Либкнехта, отсутствие кондиционера в автобусах городского транспорта, полив деревьев на улице Заплотняной, кронирование деревьев по улице Крупской и приведение в порядок контейнерной площадки по улице Агаркова. Все обращения приняты заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и решения. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 412-03. Глава района Станислав Ганюченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. За последние 5 лет в муниципалитете с нуля построенный спорткомплекс станицы Некрасовской, здание врачей общей практики в хуторе Безлесном, в селе Суворовском, хуторе Железном и станице Кирпильской. Кроме того, капитально отремонтированы Дом культуры в станице Некрасовской и пищеблоки в 15 образовательных учреждениях района. Масштабная работа продолжается и сегодня. Ведется капремонт дорог и тротуаров, активно разрабатывается проектно-сметная документация для строительства культурно-досугового центра «Суворовский», спортзала «Школа номер 3», нового учебного модуля «Школа номер 7» станицы Воронежской и здания врача в хуторе Александровском. Чествовали и наградили тех, кто не просто возводит здания, а создает прочный фундамент для будущего нашего района. Благодаря труду строителей появляются новые дома, школы, медучреждения, дороги, парки и общественные пространства. В рамках празднования Дня физкультурника в станице Воронежской состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки. В праздничном мероприятии приняли участие замглавы Услабинского района Максим Копий, глава Воронежского сельского поселения Руслана Хасиева, а также почетный гость Юлия Воронцова, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, многократный призер Кубков мира, победитель международных соревнований и 9-кратная чемпионка России. Торжественную программу продолжили яркие выступления творческих коллективов юных дзюдоистов и группы здоровья. Новая спортивная площадка станет современным пространством для занятий физкультурой и спортом, активного отдыха и проведения спортивных мероприятий. Теперь жители станицы могут заниматься спортом в комфортных условиях, поддерживать здоровый образ жизни и проводить свободное время с пользой. Площадка построена в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Бизнес-спринт». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Лучшее на лучшем. Услабинск FM.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август.
1: Лучшее на лучшем.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: UFM. Радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 тысяч рублей, для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балынин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. Минпросвещение России утвердило обновленный федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. В новый список вошли в частности учебные издания по истории воссоединенных с Россией регионов, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для студентов техникумов и колледжей. Новые учебники начнут поступать в российские школы с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска: трендовую еду ради красивой фотографии хотя бы иногда покупают 45% опрошенных россиян. Среди них 36% делают это время от времени, а 9% регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности X5 Club. Среди трендовых блюд встречаются пицца из лаваша, торт из печенья, суши-бутерброды, паста с фетой и томатами, а также чизкейки, тирамису из греческого йогурта. Большинство любителей фотографировать еду не ограничиваются одним кадром. 87% делают несколько снимков, чтобы выбрать лучший. Еще 4% продолжают снимать до получения идеального результата. При этом 78% респондентов считают, что ожидание удачного кадра усиливает удовольствие от еды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Система контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит

0: Русский платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
1: Деньги дороги, как память.
0: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. Экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио УФМ. Усть-Лабинск ФМ. Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.

лет, прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: выиграла золото европейского первенства на дистанции 400 метров комплексным плаванием, установив новый рекорд соревнований, который держался 18 лет. Для 23-летнего Бородина эта победа стала второй на чемпионатах Европы. Ранее он выигрывал эту же дистанцию в 2021 году, а год назад на чемпионате мира в Сингапуре взял бронзу. Победил тогда мировой рекордсмен Леон Маршан. В этот раз француз не смог помешать Илье, четырехкратный олимпийский чемпион, снялся с дистанции 200 и 400 метров комплексом из-за рецидива травмы бедра. В то же время женская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команда в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой уступила только британкам и венгеркам. Для Мишариной это двойной успех. На своем этапе она установила новый юниорский рекорд страны. Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова и участник последних игр в Италии Петр Гуменник вошли в заявку на турнир серии «Челленджер», который пройдет в Токио в начале сентября. Это первый международный старт для российских фигуристов с 2022 года. В мужском одиночном катании Россию помимо Гуменника представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко. В женском катании вместе с Игнатовой на лед выйдут Анна Фролова и Камила Нелюбова. В парном катании заявлены Александра Байко и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В заключительном матче третьего тура РПЛ воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с грозненским «Ахматом» 0-0 и поднялся с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже идет только тольяттинский «Акрон». Единоличным лидером российского чемпионата после трех туров стал «Краснодар», который набрал 9 очков из 9 возможных. Следом с 6 баллами сразу 4 команды «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо» идут именно в таком порядке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По итогам прямой телефонной линии в администрацию района поступило 20 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов, с которыми обратились жители, градирование улицы, восточная установка уличного освещения, большая очередь в абонентском отделе экоцентра, обустройство тротуара по улице Объездной в сторону улицы Центральной, замена ламп уличного освещения на улице Победы, меры, принимаемые для борьбы с амброзией, прочистка ливневой канализации по улице Советской, кронирование деревьев по улице Карла Либнихта, отсутствие кондиционера в автобусах городского транспорта, полив деревьев на улице Заплотняны, кронирование деревьев по улице Крупской и приведение в порядок контейнерной площадки по улице Агаркова. Все обращения приняты заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и решения. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 412-03. Глава района Станислав Ганюченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. За последние 5 лет в муниципалитете с нуля построенный спорткомплекс станицы Некрасовской, здание врачей общей практики в хуторе Безлесном, селе Суворовском, хуторе Железном и станице Кирпильской. Кроме того, капитально отремонтированы Дом культуры в станице Некрасовской и пищеблоки в 15 образовательных учреждениях района. Масштабная работа продолжается и сегодня. Ведется капремонт дорог и тротуаров, активно разрабатывается проектно-сметная документация для строительства культурно-досугового центра «Суворовский», спортзала «Школа номер 3», нового учебного модуля «Школа номер 7» станицы Воронежской и здания врача в хуторе Александровском. Чествовали и наградили тех, кто не просто возводит здания, а создает прочный фундамент для будущего нашего района. Благодаря труду строителей появляются новые дома, школы, медучреждения, дороги, парки и общественные пространства. В рамках празднования Дня физкультурника в станице Воронежской состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки. В праздничном мероприятии приняли участие замглавы Услабинского района Максим Копий, глава Воронежского сельского поселения Руслана Хасиева, а также почетный гость Юлия Воронцова, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, многократный призер Кубков мира, победитель международных соревнований и девятикратная чемпионка России. Торжественную программу продолжили яркие выступления творческих коллективов, юных дзюдоистов и группы здоровья. Новая спортивная площадка станет современным пространством для занятий физкультурой и спортом, активного отдыха и проведения спортивных мероприятий. Теперь жители станицы могут заниматься спортом в комфортных условиях, поддерживать здоровый образ жизни и проводить свободное время с пользой. Площадка построена в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Бизнес-спринт». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: УФМ на 107.9 FM. Радио УФМ. Радио.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на «Гранту» теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на «Весту» с механикой будет стоить 4400, а на «Ниву Тревел» – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться.

механики за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolue Tijoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolue Tijoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на УФМ.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо ОФМ. 107.9 FM. ОФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия планирует выступить на летней Олимпиаде 2028 года полноценной сборной, передает Матч ТВ. Россия планирует выступить полноценной сборной на играх в Лос-Анджелесе, и тому подтверждение – поступательное возвращение на международную арену во всех видах спорта, сказал Дегтярев. Напомним, Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Россияне все чаще покупают товары сразу после просмотра авторского контента с ними в социальных сетях. Самыми популярными категориями остаются товары для дома и дачи, красоты и здоровья, а также бытовая техника и одежда. Об этом газете «Ру» рассказал Кирилл Загуменнов, руководитель направления стратегии во ВКонтакте. Вместе с тем, пользователи все активнее покупают и товары, которые еще несколько лет назад сложно было представить в числе массовых покупок через публикации блогеров. Аксессуары для ухода за животными, средства для дачи, ремонта и путешествий. По словам эксперта, причина заключается не столько в популярности самих товаров, сколько в изменении сценария выбора. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара дель Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется 2-м, 1-м веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также 2 якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Нет, не надо.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 16 минут. Умеренная магнитная буря.

0: радио УФМ.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.
8: В их отражении ты мне сказал, скучал по нежным моим волосам, нежным волосам.

0: FM. Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107 и 9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август.
0: УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
1: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Система контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 16 минут, умеренная магнитная буря.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: UFM. UFM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Финансовые аналитики и специалисты по кибербезопасности настоятельно советуют гражданам преклонного возраста не снимать крупные сбережения через банкоматы, чтобы избежать лишнего стресса, сообщает информационное агентство Data.ru. Подобные разовые операции с большими объемами наличности могут спровоцировать автоматическую защитную реакцию банковской системы, что приведет к приостановке транзакции или временной заморозке платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
0: Деньги дороги, как память.
1: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. Экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: QFM. Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По итогам прямой телефонной линии в администрацию района поступило 20 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов, с которыми обратились жители, градирование улицы, восточная установка уличного освещения, большая очередь в абонентском отделе экоцентра, обустройство тротуара по улице Объездной в сторону улицы Центральной, замена ламп уличного освещения на улице Победы, меры, принимаемые для борьбы с амброзией, прочистка ливневой канализации по улице Советской, кронирование деревьев по улице Карла Либнихта, отсутствие кондиционера в автобусах городского транспорта, полив деревьев на улице Заплотняны, кронирование деревьев по улице Крупской и приведение в порядок контейнерной площадки по улице Агаркова. Все обращения приняты заместителем главы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и решения. Напоминаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 412-03. Глава района Станислав Ганюченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. За последние 5 лет в муниципалитете с нуля построенный спорткомплекс станицы Некрасовской, здание врачей общей практики в хуторе Безлесном, в селе Суворовском, хуторе Железном и станице Кирпильской. Кроме того, капитально отремонтированы дом культуры в станице Некрасовской и пищеблоки в 15 образовательных учреждениях района. Масштабная работа продолжается и сегодня. Ведется капремонт дорог и тротуаров, активно разрабатывается проектно-сметная документация для строительства культурно-досугового центра «Суворовский», спортзала «Школа номер 3», нового учебного модуля «Школа номер 7» станицы Воронежской и здания врача в хуторе Александровском. Чествовали и наградили тех, кто не просто возводит здания, а создает прочный фундамент для будущего нашего района. Благодаря труду строителей появляются новые дома, школы, медучреждения, дороги, парки и общественные пространства. В рамках празднования Дня физкультурника в станице Воронежской состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки. В праздничном мероприятии приняли участие замглавы Услабинского района Максим Копий, глава Воронежского сельского поселения Руслана Хасиева, а также почетный гость Юлия Воронцова, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, многократный призер Кубков мира, победитель международных соревнований и 9-кратная чемпионка России. Торжественную программу продолжили яркие выступления творческих коллективов юных дзюдоистов и группы «Здоровье». Новая спортивная площадка станет современным пространством для занятий физкультурой и спортом, активного отдыха и проведения спортивных мероприятий. Теперь жители станицы могут заниматься спортом в комфортных условиях, поддерживать здоровый образ жизни и проводить свободное время с пользой. Площадка построена в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Бизнес-спринт». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 16 минут, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сокращаются. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2026 года семьи, в которых родится или будет усыновлен второй и последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы по новым правилам, без необходимости подтверждать ухудшение финансового положения. Максимальный срок льготного периода составит до 18 месяцев. По словам экспертов, рождение второго ребенка почти всегда сопровождается увеличением расходов и временным снижением дохода, пока один из родителей находится в отпуске по уходу. Возможность приостановить выплаты по ипотеке помогает пройти этот период спокойнее и избежать серьезной нагрузки на семейный бюджет. Специалисты подчеркнули, что ипотечные каникулы не списание долга. Платежи не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Спрос на услуги трактористов в России в июне 2026 года увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Авито-услуги и Авито-авто. Число предложений тракторных работ при этом выросло на 87%. Отдельно вырос интерес к вспашке земли на 32%. Стоимость тракторных работ в среднем начинается от 1400 рублей за 100 квадратных метров, а вспашки от 870 рублей за сотку. Спрос на разработку грунта экскаватором увеличился на 48%, а количество предложений на 41%. Средняя стоимость таких работ начинается от 2000 рублей за квадратный метр. Экскаваторы используют для устройства котлованов и траншей, дренажных систем, а также расчистки и выравнивания участков. И в завершении выпуска. В анкете на сайте знакомств лучше не ограничиваться названием должности, а коротко рассказать, что именно привлекает человека в его работе. Такая деталь помогает увидеть за профессией живого человека и дает повод написать первым, рассказала пиар-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова. Заметнее других выглядят профессии, с которыми связан понятный образ жизни: врачи, тренеры, IT-специалисты, представители творческих профессий, спасатели и пожарные, сказала эксперт. Врач, пилот, спасатель или тренер часто воспринимаются как люди, которые умеют брать на себя ответственность и сохранять самообладание. Высокий доход тоже имеет значение, но собеседнику интереснее понять, чем человек живет. Женщины чаще мужчин обращают внимание на профессию потенциального партнера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 16 минут, умеренная магнитная буря.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальный.

0: очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: дома на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Сценарий снись, про уже огни пристрелить.

друзьями представляют сценарий снизу. Прожа огни, пристрелись все планы, притемлиться с краю и молчать в любви.

обратно, безвозвратно. Без имени отчества, твое одиночество, без имени отчества, мое. И значит,

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

на 107.9 FM.

гостей до моих книг. Я могучий, я велик. Научу тебя я твой проводник. Намекну тебе намек. Покажи свой кошелек. Исцелю тебя от

Радио УФМ. Радио УФМ.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.